0: и нам на всякий случай изводит.
1: Что? Что собираются?
0: От этих пчел всего можно ждать.